0: Мене ги пресилило
1: оптоп.
0: Оптоп и т.д. и т.д. и т.д.
2: Радио не радио, слушай радио.
3: Оптоп и т.д.

0: Мене ми пасирило
1: оп-топ.
0: Оп-топ и т.д. и т.д. и т.д.
2: Hej, cigani, ne žurite, polako nje.